максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Shinedown. Young Again.

0: вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. The Revivalists. Heartstop.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Пол Маккартни. Come Inside.

0: Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Новое. Прямо сейчас. A Perfect Circle. Starless.
1: Мейнард Джеймс Кинан. Человек занятой. Долгие годы этот вокалист мечется между тремя знаменитыми группами. Tool, A Perfect Circle и Pussifer. Параллельно успевая трудиться на собственной винодельне в Аризоне. Неудивительно, что фанатам какой-то конкретной группы Кинана приходится ждать новой музыки годами, а порой и десятилетиями. Те же Perfect Circle не выпускали альбомов аж с 2018 года. Так что сейчас даже одна их новая песня «Starless» стала для рок-сообщества большим событием. Вот что о ней говорит давний коллега Кинана по этой группе, композитор и мультиинструменталист Билли Ховердел.
2: Некоторые песни дорабатываются и оттачиваются на протяжении многих лет, но порой песни обретают свою форму так быстро, как будто существовала всегда.
1: Кстати, к записи Starless в состав A Perfect Circle вернулся барабанщик Джош Фриз. Его вы можете знать по The Offspring, Nine Inch Nails и Foo Fighters. Слушаем долгожданную новинку прямо сейчас на радио «Максимум».

Реклама. Сотни футболок от мировых брендов на Футболка-фест в Стокман. Коллаборация с группой кино, монохромная база и яркие принты, а также бейсболка в подарок при покупке трех футболок. Только до 28 июня в Стокман.

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Уже в кино.
2: Высадка в Нормандии будет крупнейшей десантной операцией в истории.
1: Брендан Фрейзер и Эндрю Скотт.
2: Мне нужен прогноз.
3: Погода может нас уничтожить.
4: Это плохой ответ.
1: Давление.
5: Категория 18+.
6: Подарите семье незабываемый уикенд на грильфесте «Радио Максимум». С 28 по 30 августа в Москве вас ждут живая рок-музыка, гриль и авторская кухня от звездных поваров. Для юных гостей большая игровая зона, аквагрим, мастер-классы и веселые активности. Грильфест «Радио Максимум» – это атмосфера настоящего летнего праздника для всей семьи. 28-30 августа. Москва. Билеты и подробности на grillfest.maximum.ru. Дети допускаются в сопровождении родителей. 18+. Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Nothing but thieves. Evolution.
1: Еще один трехлетний альбомный цикл этих англичан подходит к концу. В сентябре они представят миру свою пятую пластинку «Stray Dogs». Не отвлекаясь на гастроли, они смогли на целых 5 месяцев засесть в своей родной студии и спокойно работать в комфортном темпе, не отвлекаясь ни на что постороннее. Первой ласточкой с грядущего альбома стала драйвовая, ностальгическая и оптимистичная композиция «Evolution». Вот что музыканты говорят о ней.
2: Это песня, которая не сильно парится о своей завершенности. С течением времени несовершенство и аутентичность ценят все больше, и нас это определенно привлекает.
1: Nothing But Thieves называют Evolution своего рода признанием в любви к поклонникам и другим людям из их мира. Предлагаем вам послушать ее прямо сейчас на радио «Максимум».

0: Реклама.
1: Разбежаться в парке или замедлиться у бассейна в доме? В жилом квартале «Веер» ты выбираешь ритм. Архитектура активной жизни. Квартиры с выгодой 20%. До конца июня. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СС Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Первые 40 лет.

0: жизни мужчины самые тяжелые.
1: А первые 5 лет в жизни музыкальной группы самые веселые.
2: Чистый газ, когда все помыто.
1: Приходи отмечать 5-й день рождения The Translators вместе с нами.
0: 26 июня, Москва, депо 3 вокзала. Вход свободный. 16+. Максимум.
3: Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Реклама. В утреннем шоу на радио «Максимум» «Ладный трек». Придумай строчку и стань соавтором песни Чака и Шуманского. Лучшие фразы войдут в трек, который прозвучит в эфире радио «Максимум», а их авторы получат денежные призы. Весенний прогрев на «Максимум». Подробности на «Максимум.ру». Спонсор АО «АвтоВАЗ». Мечтаешь обновить авто? Новые модели «Лада» – идеальное решение. Сейчас действуют специальные предложения на весь модельный ряд. Подробности у официальных дилеров и на «Лада.ру».
1: 12+.
2: Уже в кино.
3: Высадка в Нормандии будет крупнейшей десантной операцией в истории.
4: Брэндон Фрейзер и Эндрю Скотт.
5: Мне нужен прогноз.
6: Погода может нас уничтожить.
7: Это плохой ответ.
8: Давление.
9: Категория 18+.
0: Какие планы на конец

Лето. Драйв и горячий микс из вкуснейшей еды и живой музыки. Все это Грильфест Радио Максимум. Три дня огненных стейков, сочных бургеров, разнообразных закусок под аккомпанемент ярких и актуальных российских рок-групп современности. Москва. Площадка Арма. С 28 по 30 августа. Приходи со всей семьей и сделай это лето незабываемым. Подробности и билеты на grillfest.maximum.ru. 18+. Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс Тревел.
1: Всем привет, с вами максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. РЖД планирует запустить туристические поезда в Китай. Маршруты могут появиться уже в следующем году. Сейчас компания предлагает 120 туристических поездов. Среди зарубежных направлений Беларусь, КНДР и Абхазия. В составах есть спальные вагоны с душем, вагоны-ресторан, лектории и даже спа. Регулярное сообщение между Москвой и Пекином прервалось в 2020 году из-за пандемии. Китайские маршруты пока в планах, но первые шаги уже сделаны. Путешествие на поезде вместо самолета дольше, но зато с душой. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макс.

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на Туту. Точка ру 6+.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Есть идея, которая может изменить жизнь людей, помочь развитию технологий, бизнеса или образования? Заявите о ней на форум «Сильные идеи для нового времени». До 25 июня на idea.roscongress.rf. Лучшие инициативы получат поддержку экспертов и партнеров. А авторы представят проекты на очной части в Нижнем Новгороде. Организаторы ОСИ и фонд «Росконгресс» при поддержке web.rf и правительство Нижегородской области. 6+.
4: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: неделя с группой The Killers на радио «Максимум». Брэндон Флауэрс – однозначный претендент на неофициальный титул самой нескандальной рок-звезды современности. Фронтмен The Killers не пьет, не курит, жене не изменяет, с другими музыкантами не ругается, с фанатами общается предельно уважительно. Не последнюю роль в таком формировании личности артиста сыграла религия. Брэндон вырос в мормонской семье и по сей день остается набожным человеком. Вот что он говорит об этом.
1: «Мормонизм спас меня. Я хожу в церковь не потому, что мне больше нечем заняться по воскресеньям. Я правда верю в это. Не знаю, какой без этого была бы моя жизнь. Наверное, я стал бы очередной жертвой рок-н-ролла».
0: Также Флауэрс добавляет, что никогда бы не стал громить гостиничные номера, как это делают некоторые

коллеги по цеху. И здесь уже объяснение оказывается куда более прозаичным. Его мама зарабатывала на жизнь уборкой номеров в отелях, и у него с детства выработалось глубокое уважение к ее труду. The Killers. Spaceman.

0: Жизнь не поставишь на паузу. Радио «Максимум» тоже. 35 лет в эфире. 35 лет, если радио, то... Ну, вы поняли. Спасибо, что остаетесь с нами. Мы продолжаем на «Максимум». Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможно.

0: расти еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-Банк».
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-577-77-99.
2: С первой ноты. Ты знаешь, это «Максимум».
3: «Максимум».

Все это максимум. Дамы и господа, неделя высокой депеш-моды на радио «Максимум». Представляем легкую и изящную модель сезона «Осень-81». А теперь бессмертная классика из коллекции «Весна-90». Мощная и пробивная.

0: Максимум представляет. Специальная неделя Depeche Mode. Ты узнаешь, как Мартин Гор оказался в тюрьме, а Дэйв Ганн в гробу. Как они троллили Энди Флетчера в начале карьеры. Как песня Enjoy the Silence изменилась до неузнаваемости. И много других интересных историй о легендарных британцах. Слушай специальную неделю Depeche Mode с 22 по 28 июня на радио Максимум.
1: Реклама. Представьте, ваш дом каждый день разный. Новый жилой комплекс «Лот» от «Аквилон» на Павелецкой оживает благодаря мультимедийным арт-объектам и интерактивным пространствам. Станьте резидентом уникальной реальности. Подробнее на thelot.ru. ООО «Специализированный застройщик Space». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
3: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Разбежаться в парке или замедлиться у бассейна в доме? В жилом квартале «Веер» ты выбираешь ритм. Архитектура активной жизни. Квартиры с выгодой 20% до конца июня. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СС Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8 499 579 77 99.

0: Макси Ньюс. На спорте.
1: Всем привет, с вами максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Открылась регистрация на ночной велофестиваль в Москве. Заезд состоится 4 июля. Сбор участников в 20:00. Маршрут длиной 20 километров от Крылатской улицы до Университетской площади. Первая колонна стартует в 9 вечера, а вторая в 10. На старте и финише будут работать фестивальные городки с интерактивными зонами, концертами, конкурсами и световым шоу. Ночная Москва, велосипеды и тысячи людей. Выглядит как праздник. Участие бесплатное, а регистрация уже открыта. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама. Сотни футболок от мировых брендов на Футболка-фест в Стокман. Коллаборация с группой кино, монохромная база и яркие принты, а также бейсболка в подарок при покупке 3 футболок. Только до 28 июня в Стокман.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
4: А в «Ленте» скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от «Экипо». Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах. «Лента».
5: Выгода до 750 тысяч рублей на «Тэнк 500». Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. «Тэнк. Управляй прогрессом».
6: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк 500» в комплектации «Премиум» и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Тэнк».
7: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
8: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении «Додо Пицца». Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на «Додо Пицца.ру» в приложении «Додо Пицца». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
9: Акведы.
10: Выбраны.
11: Документы для регистрации ИП.
10: Готовы.
12: Фантастика.
10: Счет, бухгалтерия.
13: Подключены. Поехали.
14: При регистрации ИП «Счет и бухгалтерия» бесплатно. Бизнесу быть. Банк. ООО «Банк.»

0: июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе правил, количестве призов, срок, действие и порядке получения на озон.ру.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyproyekty.rf. Национальные проекты России.
5: Есть идея, которая может изменить жизнь людей, помочь развитию.

0: Развитию технологий, бизнеса или образования, заявите о ней на форум «Сильные идеи для нового времени». До 25 июня на idea.rosskongress.rf. Лучшие инициативы получат поддержку экспертов и партнеров. А авторы представят проекты на очной части в Нижнем Новгороде. Организаторы ОСИ и фонд «Росконгресс» при поддержке web.rf и правительства Нижегородской области. 6+.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Новое. Прямо сейчас. The Revivalists. Heartstop.
1: Команда из Нью-Орлеана возвращается в максимальный эфир. Ведь уже в июле увидит свет ее 6-й альбом «Get It Honest». К моменту его записи 7 из 8 участников группы успели стать отцами. Неудивительно, что в своих песнях они все чаще поднимают темы взросления и размышлений о будущем. В преддверии релиза «The Revivalists» представили миру композицию «Hot Stop». И вот что о ней говорит вокалист Дэвид Шоу.
2: Эта песня может отозваться в каждом по-разному, и мне это нравится. Но для меня она о том, что порой ты оказываешься между двумя типами любви. Одна мучает и разрывает тебя на части, а с другой ты сразу понимаешь – это она. Эта песня о бессонных ночах, о разрушениях и о том, как ты в конце концов сдаешься тому, что все это время ждало тебя.
1: Душевная, мелодичная и светлая новинка от The Revivalists. Композиция «Hot Stop». Прямо сейчас на радио «Максимум». We

0: 500 литров бензина. Один профессиональный смокер для барбекю-вечеринок на свежем воздухе. 175 латте на кокосовом. Нет, это не сгенерированный нейросетью список продуктов. Все это можно купить на 35 тысяч рублей, которые «Радио Максимум» подарит тебе по случаю своего юбилея. Каждое утро слушай шоу Чака и Шуманского, лови специальный аудиосигнал и получи шанс стать обладателем ценного приза. Каждую неделю новый победитель. И так до конца года. Все подробности в эфире и в социальных сетях «Радио Максимум». Реклама.
1: Да, 100 тысяч автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Купи свой тот самый авто через «Автоспот». Ноль плюс.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Фан.
1: Всем привет, с вами «Максимальные новости» в этом выпуске. Блогер Мистер Битс, он же Джимми Дональдсон, первым в истории набрал 500 миллионов подписчиков на YouTube. Он создал канал в 2012 году. Изначально снимал прохождение игр, затем переключился на масштабные челленджи и благотворительность. Его самое популярное видео «Игра в кальмара в реальной жизни» набрало почти миллиард просмотров. И вот на днях блогер вел прямую трансляцию в ожидании рекорда. К ней присоединились 13 миллионов человек. Путь от ролика считают до 10 тысяч за один присест, до полумиллиарда подписчиков занял больше 10 лет. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
5: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на dodopizza.ru в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
6: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
7: О, пани, о, пани.
6: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
8: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой

0: дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
1: Акведы.
2: Выбраны.
3: Документы для регистрации ИП.
2: Готовы.
4: Фантастика.
5: Счет, бухгалтерия.
6: Подключены. Поехали.
7: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка».
8: Апартаменты для жизни и отдыха ждут вас в Сибриз. Современный город-курорт на побережье Каспийского моря в Баку. Песчаные пляжи и рестораны на любой вкус. Фитнес и спа, школы и детские сады, торговые и развлекательные центры. И целая коллекция проектов недвижимости с авторской архитектурой. Сибриз. Место, где отдых становится стилем жизни. Подробности и проектная документация на sibriz.ru и по телефону 8 800 101 0336.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте.
11: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
13: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
14: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

неделя с группой The Killers на радио «Максимум». Будучи американцами до мозга костей, The Killers неоднократно проявляли весьма теплые чувства к европейскому футболу. 10 июля 2024 года группа выступала в Лондоне. Но вот незадача. Этим же вечером английская сборная играла в полуфинале Евро против Нидерландов. Чтобы не терзать своих зрителей муками выбора, The Killers поступили радикально. Взяли и прервали выступление на 10-й песне. На огромном экране позади сцены включили трансляцию последних минут матча. Так что тысячи фанатов The Killers вместе со своими кумирами смогли в прямом эфире увидеть, как нападающий Олли Уоткинс забил победный гол англичан. А затем со сцены бабахнули красно-белые конфетти, и музыканты прямо поверх радостных голосов комментаторов заиграли свою следующую песню. А вот два года спустя Брэндон Флауэрс и компания уже стали непосредственными участниками финала Лиги чемпионов. В мае 2026-го им выпала честь выступить на стадионе Будапешта. За считанные минуты до того, как на этот же газон вышли игроки французского ПСЖ и английского Арсенала. The Killers. Human.

0: Реклама. В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
7: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

Все это максимум. Дамы и господа, неделя высокой депеш-моды на радио «Максимум». Представляем легкую и изящную модель сезона «Осень-81». А теперь бессмертная классика из коллекции «Весна-90». Мощная и пробивная.

0: Радио Максимум представляет. Специальная неделя Depeche Mode. Ты узнаешь, как Мартин Гор оказался в тюрьме, а Дэйв Ганн в гробу. Как они троллили Энди Флетчера в начале карьеры. Как песня Enjoy the Silence изменилась до неузнаваемости. И много других интересных историй о легендарных британцах. Слушай специальную неделю Depeche Mode с 22 по 28 июня на Радио Максимум. Реклама.
1: Разбежаться в парке или замедлиться у бассейна в доме? В жилом квартале «Веер» ты выбираешь ритм. Архитектура активной жизни. Квартиры с выгодой 20%. До конца июня. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СС Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Первые 40 лет в жизни мужчины – самые тяжелые.
2: А первые 5 лет в жизни музыкальной группы – самые веселые. Чистый газ! Приходи отмечать 5-й день рождения The Translators вместе с нами.
0: 26 июня, Москва, депо, 3 вокзала. Вход свободный. 16+.
3: Дом бизнес-класса Nexus от Aquilon. В минуте от метро «Молодежная». Все необходимое рядом. Больше времени для важного. До конца июня скидки до 34% и беспроцентная рассрочка от застройщика. Подробнее на nexus-aquilon.ru. ООО «Специализированный застройщик Титул». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8499 579.

0: Макси Ньюс. Книги.
1: Всем привет, с вами максимальные новости за одну минуту в этом выпуске. К 30-летию «Игры престолов» выпустят коллекционное издание. Тираж всего 1000 экземпляров, цена $2200. Переплет выполнен из кожи с тиснением под драконью чешую. 3 среза страниц позолочены. Книга поставляется в специальной коробке с замшевым интерьером и скрытым отделением для карты. Внутри полный текст романа, иллюстрации и вступительное слово от писателя. Каждый экземпляр лично подпишет Джордж Мартин. Продажи стартуют 14 июля. Для фанатов священная грааль. Для кошелька испытания, но драконы не терпят скидок. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: 22 января по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 520 000 рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
2: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Турмотор Рус».
3: В Велке Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О, пани, о, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
5: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
6: Недвижимость у моря – инвестиции, которые работают круглый год. Сибриз. Крупнейший город-курорт на Каспии, всего в 20 минутах от центра Баку. Виллы и апартаменты с отделкой и без. Развитая инфраструктура на 50 тысяч жителей, 7 километров песчаных пляжей, приватные бассейны и сервис доверительного управления. Сибриз – это недвижимость, с которой вы можете позволить себе больше. Подробности и проектная документация на сибриз.ру и по телефону 8 800 101 0336.
7: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
8: Лента. Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
9: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действия 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
2: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
3: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
4: И накопить на квартиру надо.
5: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Новое. Прямо сейчас. Пол Маккартни. Come Inside.
1: Сэру Полу уже 84 года, но он и не думает уходить на пенсию. Под конец мая он выпустил The

на почти 20 инструментах, от гитары, баса и ударных до клавесина и маракасов. Тем не менее, сэр Пол не обошелся без полноценного соавтора. Им стал другой мультиинструменталист и продюсер Эндрю Уотт. Тот самый, который осовременил звучание последних альбомов Оззи Осборна, The Rolling Stones и Элтона Джона. Ярким образцом их с Полом совместного творчества стала композиция Come Inside. Слушаем ее прямо

0: Реклама.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Акведы.
3: Выбраны.
4: Документы для регистрации ИП.
3: Готовы.
5: Фантастика.
6: Счет, бухгалтерия.
7: Подключены. Поехали.
8: При регистрации ИП счет и бухгалтерия. Бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка».
9: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
11: Есть идея, которая может изменить жизнь людей, помочь развитию технологий, бизнеса или образования? Заявите о ней на форум «Сильные идеи для нового времени». До 25 июня на идея.ру.

0: www.rosskongress.rf. Лучшие инициативы получат поддержку экспертов и партнеров. Авторы представят проекты на очной части в Нижнем Новгороде. Организаторы ОСИ и фонд Росконгресс при поддержке web.rf и правительства Нижегородской области. 6+.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Нравится подпевать любимым песням в эфире? А может быть, пора брать в руки гитару? Воображаемую! Радио «Максимум» объявляет конкурс «Очень струнные дела». С 25 мая по 22 июня покажи нам свое лучшее выступление в стиле эйр-гитар по треке «Максимум». Выложи видео на своей странице ВК с хэштегом «Очень струнные дела» и получи шанс выиграть дорогую акустическую гитару. Давайте вместе устроим самый громкий и мощный флешмоб сезона. Подробности в эфире и на сайте maximum.ru.
1: Заряжай свой смартфон музыкой. Дома, на работе, на улице. Мобильное приложение «Радио Максимум». Доступно в App Store и Google Play. Реклама.
2: Да, 100 тысяч автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Купи свой тот самый авто через «Автоспот».
3: Ноль без. Представьте, ваш дом каждый день разный. Новый жилой комплекс «Лот» от «Аквилон» на Павелецкой оживает благодаря мультимедийным арт-объектам и интерактивным пространствам. Станьте резидентом уникальной реальности. Подробнее на thelot.ru. Специализированный застройщик Space. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
5: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Доставим на дом. Вовремя или бесплатно. Даже если дом еще не построен. В Петровиче есть все для загородного строительства. Идет ремонт? Идем в Петрович.
8: Уэстер Петрович, город Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
9: С Озонбанком я оплачиваю покупки любым удобным способом. Бесплатной картой, смартфоном или платежным стикером. А затем получаю кэшбэк до 25% на карту рублями. Выгодно с любой стороны.
10: ООО «Озонбанк». Открытие обслуживания «Озонкарты» бесплатно. Возможны технические ограничения способов оплаты. Кэшбэк предоставляется...

0: Черная пятница в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСЗ Звенигородская Инвест. Проектная декларация на наш.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99. С первой ноты.

0: авто.
1: Всем привет! В эфире «Максимальные новости» в этом выпуске. В Госдуме подготовили законопроект о запрете наказания водителей за магнитные рамки для номеров. Документ направили в правительство. Сейчас использование таких рамок могут приравнять к устройству, которое скрывает номер. За это даже лишают прав. Автор инициативы пояснил, при таком креплении невозможно дистанционно убрать номер из салона во время движения. Значит, и наказывать не за что. Если закон примут, водителям не придется бояться лишения прав из-за простого крепления. Это были «Максимальные новости». Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
3: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Велкие пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
6: Пани, о пани.
5: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил в ассортименте. 1 литр 950 миллилитров 617 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте.
9: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
10: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
11: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
12: Апартаменты для жизни и отдыха ждут вас в Сибриз. Современный город-курорт на побережье Каспийского моря в Баку. Песчаные пляжи и рестораны на любой вкус. Фитнес и спа, школы и детские сады, торговые и развлекательные центры. И целая коллекция проектов недвижимости с авторской архитектурой. Сибриз. Место, где отдых становится стилем жизни. Подробности и проектная документация на sibriz.ru и по телефону 8 800 101 0336.

0: Ряпа 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, действий и порядке получения на озон.ру.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: В утреннем шоу на радио «Максимум» «Ладный трек». Придумай строчку и стань соавтором песни Чака и Шуманского. Лучшие фразы войдут в трек, который прозвучит в эфире радио «Максимум», а их авторы получат денежные призы. Весенний прогрев на «Максимум». Подробности на «Максимум.ру». Спонсор АО «АвтоВАЗ». Мечтаешь обновить авто? Новые модели «Лада» – идеальное решение. Сейчас действуют специальные предложения на весь модельный ряд. Подробности у официальных дилеров и на «Лада.ру».
3: 12+.
2: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Неделя с группой The Killers на радио «Максимум». Брэндон Флауэрс никогда не скрывал, что в свое время именно Оазис вдохновили его играть гитарную рок-музыку. Более того, известно даже место и время этого вдохновения. Речь идет о концерте братьев Галлахеров в Лас-Вегасе 11 мая 2001 года. Вскоре Брэндон повстречался с гитаристом Дэйвом Кёнингом, а еще через 3 года их группа выпустила дебютный альбом и прогремела на весь мир. И вот он, тот самый миг встречи с легендой. В 2005-м The Killers едут в совместный тур с другими молодыми звездами – Франц Фердинанд и Кайзер Чифс. А после концерта в Лондоне к ним за кулисы зашел сам Ноэл Галлахер. Вот что об этом вспоминает Флауэрс.
1: «Мы закончили играть, и тут появляется он. Один из моих кумиров входит в дверь, я в восторге. А он просто проходит мимо меня прямиком к нашему барабанщику Ронни Ванучи. И я сразу подумал, надо бы последить, что там барабанщик Оазис делает».
0: По словам Брэндона, Ноэл Галлахер был тем, кто понимал важность отличного барабанщика в группе. И вскоре он сам тоже пришел к этому пониманию.
2: The Killers. Somebody.

0: Реклама.
1: Акведы.
2: Выбраны.
3: Документы для регистрации ИП.
2: Готовы.
4: Фантастика.
5: Счет, бухгалтерия.
0: Подключены. Поехали. При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. О-банк.
6: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Профи решает все. И у профи все будет. С доставкой точно ко времени. 24/7. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
3: Разбежаться в парке или замедлиться у бассейна в доме? В жилом квартале «Веер» ты выбираешь ритм. Архитектура активной жизни. Квартиры с выгодой 20%. До конца июня. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СС Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: С Озонбанком я оплачиваю покупки любым удобным способом. Бесплатной картой, смартфоном или платежным стикером. А затем получаю кэшбэк до 25% на карту рублями. Выгодно с любой стороны.
5: ООО «Озонбанк». Открытие обслуживания «Озонкарты» бесплатно. Возможны технические ограничения способов оплаты. Кэшбэк предоставляется в порядке и на условиях программы лояльности «Озонкарта». Подробнее о функционале и об условиях программы лояльности на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
0: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Еда.
1: Всем привет, с вами максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. В соцсетях набирает популярность новый способ готовки – Маза Кукинг. Блогер Рабея Хатун предлагает отказаться от масла и тушить овощи целиком на воде с большим количеством чеснока. Суть проста. На сухую сковородку отправляют крупно нарезанные или целые овощи, куски мяса или рыбы. Все заливается водой и готовится около часа. Никакого масла, минимум специй. Идея – чистое питание для поддержания веса без лишних усилий. Нутрициологи предупреждают, полный отказ от жиров не полезен. Они нужны для гормонов и усвоения витаминов. Поэтому лучше не исключать их полностью, а так иногда готовить для разнообразия. Однако сам подход к простой и осознанной еде без переработанных продуктов вполне неплохо. Здоровое питание – это баланс, а не запреты. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама. Сотни футболок от мировых брендов на Футболка-фест в Стокман. Коллаборация с группой кино, монохромная база и яркие принты, а также бейсболка в подарок при покупке трех футболок. Только до 28 июня в Стокман.
1: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: Тема скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действует с 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
3: Недвижимость у моря – инвестиции, которые работают круглый год. Сибриз. Крупнейший город-курорт на Каспии, всего в 20 минутах от центра Баку. Виллы и апартаменты с отделкой и без. Развитая инфраструктура на 50 тысяч жителей, 7 километров песчаных пляжей, приватные бассейны и сервис доверительного управления. Сибриз – это недвижимость, с которой вы можете позволить себе больше. Подробности и проектная документация на сибриз.ру и по телефону 8 800 101 0336.
4: Акведы.
5: Выбраны.
6: Документы для регистрации ИП.
5: Готовы.
7: Фантастика.
8: Счет, бухгалтерия.
9: Подключены. Поехали.
3: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО банк.
10: Быть одним единственным, конечно, здорово.
11: Но в морской бой играть вдвоем.
12: В прятки интереснее втроем.
13: А для футбола нужно хотя бы четверо.
14: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
15: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
16: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
17: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. A Perfect Circle. Starless.
1: Мейнард Джеймс Киннан. Человек занятой. Долгие годы этот вокалист мечется между тремя знаменитыми группами. Tool, A Perfect Circle и Pussifer. Параллельно успевая трудиться на собственной винодельне в Аризоне. Неудивительно, что фанатам какой-то конкретной группы Киннана приходится ждать новой музыки годами, а порой и десятилетиями. Те же Perfect Circle не выпускали альбомов аж с 2018 года. Так что сейчас даже одна их новая песня «Starless» стала для рок-сообщества большим событием. Вот что о ней говорит давний коллега Киннана по этой группе, композитор и мультиинструменталист Билли Ховердел.
2: Некоторые песни дорабатываются и оттачиваются на протяжении многих лет, но порой песни обретают свою форму так быстро, как будто существовала всегда.
1: Кстати, к записи Starless в состав A Perfect Circle вернулся барабанщик Джош Фриз. Его вы можете знать по The Offspring, Nine Inch Nails и Foo Fighters. Слушаем долгожданную новинку прямо сейчас на радио «Максимум».

0: Реклама.
1: Да, 100 тысяч автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Купи свой тот самый авто через «Автоспот». Ноль плюс.
2: Стройматериалы для ООО, АО, ИТД и ИП. Доставка юрлицам в день заказа и документы в порядке. Идет ремонт? Идем в Петрович.
3: Улица Петрович, город Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-50.

0: Черная пятница в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС Звенигородская Инвест. Проектная декларация на наш.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru. Не оферта.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99. С первой ноты.

0: Макси Ньюс. Искусство.
1: Всем привет, с вами максимальные новости за одну минуту в этом выпуске. Театральный сезон закончился, но летом постановки можно смотреть прямо на улицах. В Москве до осени на бульварах будут показывать спектакли бесплатно. Уже в афише комедия «Забиида» во дворе Рамта и выступление уличных театров. В июле в Иксе пройдет фестиваль «Выскодром». В программе «Иксуанские хроники», три камерных спектакля по русской классике и театрализованное шествие. В Ярославле состоится фестиваль «Волков. Подмостки». Главные хиты «Квадрат», «О детстве в 90-е», спектакль «Где ты был так долго, чувак», на который в Москве билетов не достать, кстати, и премьера «Ченцы» с участием местных жителей. В Ясной Поляне покажут «Обыкновенную смерть» с Евгением Мироновым и балет «Анна Каренина», а также аудиоспектакль «Прогулку. Дневник для одного себя». В Суздале на фестивале «Синокос» премьеры Нади Кубайлат и Дмитрия Волкострелова. Завершит лето фестиваль «Горький плюс» в парке Горького с цирковым шоу «Горький Ленд». Театр продолжается. Выбирайте маршрут, путешествуйте и наслаждайтесь. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: Для ремонта в детской я находка века, потому что я эко, эко, эко.
2: Тот самый линолеум зайдет и вам.
3: Таркет. Респекты по всем параметрам.
4: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
6: Апартаменты для жизни и отдыха ждут вас в Сибриз. Современный город-курорт на побережье Каспийского моря в Баку. Песчаные пляжи и рестораны на любой вкус. Фитнес и спа, школы и детские сады, торговые и развлекательные центры. И целая коллекция проектов недвижимости с авторской архитектурой. Сибриз. Место, где отдых становится стилем жизни. Подробности и проектная документация на сибриз.ру и по телефону 8 800 101 0336.
7: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
8: Срочно, чультечка, заказы горят.
9: Помогите найти зубастого продажника.
10: Мне очень нужен четкий программист.
11: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
12: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция до 16 августа. Подробнее на туту. Хороший плюс.
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Уже в кино.
5: Высадка в Нормандии будет крупнейшей десантной операцией.

0: в истории.
1: Брэндон Фрейзер и Эндрю Скотт.
0: Мне нужен прогноз.
2: Погода может нас уничтожить.
3: Это плохой ответ.
1: Давление.
4: Категория 18+.
5: Есть идея, которая может изменить жизнь людей, помочь развитию технологий, бизнеса или образования. Заявите о ней на форум «Сильные идеи для нового времени». До 25 июня на idea.roscongress.rf. Лучшие инициативы получат поддержку экспертов и партнеров. А авторы представят проекты на очной части в Нижнем Новгороде. Организаторы ОСИ и фонд «Росконгресс» при поддержке web.rf и правительства Нижегородской области. 6+.
6: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: The Killers на радио «Максимум». Свой первый концерт The Killers дали 1 февраля 2002 года. Это было в кафе «Эспрессо Рома» в их родном Лас-Вегасе на мероприятии открытого микрофона. Тогда золотого состава группы еще не сложилось. Из нынешних участников там были лишь вокалист Брэндон Флауэрс и гитарист Дэйв Кёнинг. Вот что Флауэрс вспоминает о том вечере.
1: «Мне никогда в жизни не было так страшно. Весь концерт я искал место, куда бы отойти, чтобы меня вырвало, ведь я не хотел никого задеть».
0: Кстати, история даже сохранила сет-лист того выступления. Он был коротеньким, всего из 3 номеров. Будущий суперхит «Мистер Брайтсайд», кавер на песню «Сайд» группы «Трэвис» и композиция «Under the Gun». Раритет, который даже сейчас можно изредка поймать на живых шоу «The Killers». Предлагаем вам послушать этот трек прямо сейчас на радио «Максимум».
2: «The Killers», «Under the Gun».

0: Жизнь не поставишь на паузу. Радио «Максимум» тоже. 35 лет в эфире. 35 лет, если радио, то... Ну, вы поняли. Спасибо, что остаетесь с нами. Мы продолжаем на «Максимум». Реклама.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно,

радио «Максимум». «Максимум».

0: Господа, неделя высокой депеш-моды на радио «Максимум». Представляем легкую и изящную модель сезона «Осень-81». А теперь бессмертная классика из коллекции «Весна-90». Мощная и пробивная. И гвоздь программы – одна из самых свежих моделей линейки прямиком из Англии. Радио «Максимум» представляет специальная неделя «Depeche Mode». Ты узнаешь, как Мартин Гор оказался в тюрьме, а Дэйв Ганн в гробу, как они троллили Энди Флетчера в начале карьеры, как песня «Enjoy the Silence» изменилась до неузнаваемости и много других интересных историй о легендарных британцах. Слушай специальную неделю «Depeche Mode» с 22 по 28 июня на радио «Максимум».
1: Реклама.

0: Черная пятница в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС Звенигородская Инвест. Проектная декларация на наш.ру. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru.
1: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
2: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Лента и ОКЕЙ. Одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.
5: Разбежаться в парке или замедлиться у бассейна в доме? В жилом квартале «Веер» ты выбираешь ритм.

0: Архитектура активной жизни. Квартиры с выгодой 20%. До конца июня. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СС Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Доставим на дом. Вовремя или бесплатно. Даже если дом еще не построен. В Петровиче есть все для загородного строительства. Идет ремонт? Идем в Петрович.
2: Улица Петрович, город Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-55.
3: Дом бизнес-класса Nexus от Aquilon. В минуте от метро Молодежная. Все необходимое рядом. Больше времени для важного. До конца июня скидки до 34% и беспроцентная рассрочка от застройщика. Подробнее на nexus-aquilon.ru. ООО «Специализированный застройщик титул». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Максимум. Телефон рекламной службы 8499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Гейминг.
1: Всем привет, с вами максимальные новости за одну минуту в этом выпуске. Microsoft рассматривает реорганизацию игрового подразделения Xbox. Среди вариантов – выделение в отдельную компанию, превращение в полностью дочернее подразделение или создание совместного предприятия с партнерами. Сейчас Xbox испытывает трудности. Ставка на подписки и облачные игры не компенсирует падение продаж консолей и нехватку блокбастеров. Новый глава Xbox планирует увеличить расходы на разработку игр в успешных франшизах, например, Fallout. Также Microsoft анонсировал новую консоль, но проект отправили на доработку из-за высокой стоимости – около $1000. Компании пытаются сделать ее более доступной. Будущий Xbox под вопросом, но одно ясно – перемены неизбежны. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Неделя высокой депеш-моды на радио «Максимум». Представляем легкую и изящную модель сезона «Осень-81». А теперь бессмертная классика из коллекции «Весна-90». Мощная и пробивная. И гвоздь программы – одна из самых свежих моделей линейки прямиком из Англии. Радио «Максимум» представляет. Специальная неделя «Depeche Mode». Ты узнаешь, как Мартин Гор оказался в тюрьме, а Дэйв Ганн в гробу. Как они троллили Энди Флетчера в начале карьеры. Как песня «Enjoy the Silence» изменилась до неузнаваемости. И много других интересных историй о легендарных британцах. Слушай специальную неделю «Depeche Mode» с 22 по 28 июня на радио «Максимум».
1: Реклама. Великі поповіці, да.

0: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
1: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
2: Сотни футболок от мировых брендов на Футболка Фест в Стокман. Коллаборация с группой Кино, монохромная база и яркие принты, а также бейсболка в подарок при покупке 3 футболок. Только до 28 июня в Стокман.
3: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерский центр Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
4: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
5: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
6: И накопить на квартиру надо.
7: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Есть идея, которая может изменить жизнь людей, помочь развитию технологий, бизнеса или образования? Заявите о ней на форум «Сильные идеи для нового времени». До 25 июня на idea.roscongress.rf. Лучшие инициативы получат поддержку экспертов и партнеров. А авторы представят проекты на очной части в Нижнем Новгороде. Организаторы ОСИ и фонд «Росконгресс» при поддержке web.rf и правительство Нижегородской области. 6+.
9: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Shinedown. Young Again.

0: это максимум. 500 литров бензина. Один профессиональный смокер для барбекю-вечеринок на свежем воздухе. 175 латте на кокосовом. Нет, это не сгенерированный нейросетью список продуктов. Все это можно купить на 35 тысяч рублей, которые «Радио Максимум» подарит тебе по случаю своего юбилея. Каждое утро слушай шоу Чака и Шуманского, лови специальный аудиосигнал и получи шанс стать обладателем ценного приза. Каждую неделю новый победитель. И так до конца года. Все подробности в эфире и в социальных сетях «Радио Максимум». Реклама.
1: С Озонбанком я оплачиваю покупки любым удобным способом. Бесплатной картой, смартфоном или платежным стикером. А затем получаю кэшбэк до 25% на карту рублями. Выгодно с любой стороны.
2: ООО «Озонбанк». Открытие обслуживания «Озонкарты» бесплатно. Возможны технические ограничения способов оплаты. Кэшбэк предоставляется в порядке и на условиях программы лояльности «Озонкарта». Подробнее о функционале и об условиях программы лояльности на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
3: Да, 100 тысяч автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Купи свой тот самый авто через «Автоспот». 0+.
4: Если вы строитель, а вместо шума на объекте слышите...
5: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
4: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, при покупке 4 листов звукоизоляционного гипсокартона Knauf Silent Board, армирующая Knauf лента 150 метров, в подарок. Уэстеда Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55. Акция до конца июня 2026 года. Подробности на petrovich.ru.
0: Первые 40 лет в жизни мужчины – самые тяжелые.
6: А первые 5 лет в жизни музыкальной группы – самые веселые.
7: Чистый газ, когда все помыто.
6: Приходи отмечать 5-й день рождения The Translators вместе с нами.
0: 26 июня, Москва, депо, 3 вокзала. Вход свободный.
8: 16+. Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Авто.
1: Всем привет, с вами максимальные новости за одну минуту в этом выпуске. В России могут ввести маркировку контента, в котором показывают нарушение правил дорожного движения. Проработкой вопроса до 2027 года займутся Роскомнадзор, Минцифры, Минкульт, Минтранс и МВД. Ведомства должны представить доклад в правительство. Также до 2028 года планируют закрепить критерии оценки материалов, связанных с пренебрежением безопасностью на дорогах. Властям регионов поручили ежегодно показывать социальную рекламу на телеканалах, в интернете и в общественных местах. В роликах могут лихачить, это может выглядеть круто, но будет стоять маркировка, которая предупредит водителей. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

Du hast mich. Du hast mich.

каждом ритме. В каждом слове. В каждом звуке. Максимум. Радио.

0: Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
3: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
2: У меня получится?
3: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
4: Эндулин. Кровля на все руки.
5: Акведы.
6: Выбраны.
7: Документы для регистрации ИП.
6: Готовы.
8: Фантастика.
7: Счет, бухгалтерия.
9: Подключены. Поехали.
10: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка».
11: Быть одним единственным, конечно, здорово,
12: но в морской бой играть вдвоем.
13: В прятки интереснее втроем.
14: А для футбола нужно хотя бы четверо.
15: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
16: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Радио «Максимум» предупреждает. Ближе к концу лета в районе метро «Курская» запахнет жареным. Жареным мясом и другими аппетитными блюдами от лучших поваров и грильменов. С 28 по 30 августа в Москве пройдет грильфест «Радио «Максимум». Настоящая феерия незабываемых вкусов и кулинарного креатива. А еще площадка, где авангард современной российской рок-музыки покажет себя во всей красе. Все подробности и билеты на grillfest.maximum.ru. 18+.
17: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: неделя с группой The Killers на радио «Максимум». Если бы у Брэндона Флауэрса не получилось с музыкой, он вполне мог бы достичь мировой славы другим способом. Например, в качестве успешного гольфиста. Тем более, что и члены его семьи увлекались этим спортом.
1: «Мой кузен играл в профессиональных турнирах, а старший родной брат даже получал в колледже стипендию за свое мастерство. Мне это тоже казалось вполне достижимым, мне это нравилось».
0: Как выяснилось по итогу, долгие тренировки даже помогли Флауэрсу в его музыкальных умениях.
1: «Я проводил кучу времени в одиночестве на поле для гольфа. В то время я был одержим группами вроде The Smiths и The Cars. Сам того не осознавая, я все это время что-то набивал».
0: Вот вам лайфхак, как прокачать свой голос. Плюшку в руки и вперед на поле. Вперед и с песней.
2: The Killers. Runaways.

0: Нравится подпевать любимым песням в эфире? А может быть, пора брать в руки гитару? Воображаемую! Радио Максимум объявляет конкурс «Очень струнные дела». С 25 мая по 22 июня покажи нам свое лучшее выступление в стиле эйр-гитар по треке «Максимум». Выложи видео на своей странице ВК с хэштегом «Очень струнные дела» и получи шанс выиграть дорогую акустическую гитару. Давайте вместе устроим самый громкий и мощный флешмоб сезона. Подробности в эфире и на сайте maximum.ru.
1: Реклама. Представьте, ваш дом

0: Каждый день разный. Новый жилой комплекс «Лот» от «Аквилон» на Павелецкой оживает благодаря мультимедийным арт-объектам и интерактивным пространствам. Станьте резидентом уникальной реальности. Подробнее на thelot.ru. О, специализированный застройщик «Спейс». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Лента и окей. Одна гиперкоманда. С 18 июня по 1 июля. Карбонат свиной охлажденный. 289 рублей за килограмм. Во всех гипермаркетах «Лента» и окей. Гипервыгода в каждой покупке.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Макси Ньюс. Кино.
1: Всем привет, с вами максимальные новости за одну минуту в этом выпуске. В Турции стартовал фестиваль российского кино «Кинопоток». Он проходит в городе Селевке, где живут около 10 тысяч русскоязычных жителей. Первым зрителям показали байопик о Пушкине «Пророк. История Александра Пушкина». Фильм перевел на турецкий главный переводчик поэтов Турции Атаол Бехрамоглу. Фестиваль продлится 3 уикенда. В программе «Чебурашка», «Холоп», «Буратино», «Батя 2» и другие картины. Организаторы надеются, что общее число зрителей превысит 4 тысячи человек. Одновременно дни российского кино стартовали в Алжире до 20 июня. Там покажут 6 фильмов, включая военную драму «Август» и мультфильм «Финик 2». Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Господа, неделя высокой депеш-моды на радио «Максимум». Представляем легкую и изящную модель сезона «Осень-81». А теперь бессмертная классика из коллекции «Весна-90». Мощная и пробивная. Гость программы – одна из самых свежих моделей линейки, прямиком из Англии. Радио «Максимум» представляет. Специальная неделя «Depeche Mode». Ты узнаешь, как Мартин Гор оказался в тюрьме, а Дэйв Ганн в гробу. Как они троллили Энди Флетчера в начале карьеры. Как песня «Enjoy the Silence» изменилась до неузнаваемости. И много других интересных историй о легендарных британцах. Слушай специальную неделю «Depeche Mode» с 22 по 28 июня на радио «Максимум».
1: Реклама. Сотни футболок от мировых брендов на «Футболка-фест» в «Стокман». Коллаборация с группой «Кино», монохромная база и яркие принты, а также бейсболка в подарок при покупке трех футболок. Только до 28 июня в «Стокман».
2: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
3: Акведы.
4: Выбраны.
5: Документы для регистрации ИП.
4: Готовы.
6: Фантастика.
7: Счет, бухгалтерия.
8: Подключены. Поехали.
9: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк».
0: В утреннем шоу на радио «Максимум» «Ладный трек». Придумай строчку и стань соавтором песни Чака и Шуманского. Лучшие фразы войдут в трек, который прозвучит в эфире радио «Максимум», а их авторы получат денежные призы. Весенний прогрев на «Максимум». Подробности на maximum.ru. Спонсор АО «АвтоВАЗ». Мечтаешь обновить авто? Новые модели «Лада» – идеальное решение. Сейчас действуют специальные предложения на весь модельный ряд. Подробности у официальных дилеров и на lada.ru.
10: 12+.
11: Уже в кино.

0: Высадка в Нормандии будет крупнейшей десантной операцией в истории.
1: Брэндон Фрейзер и Эндрю Скотт.
0: Мне нужен прогноз.
2: Погода может нас уничтожить.
3: Это плохой ответ.
4: Давление.
5: Категория 18+.
6: Грильфест Радио Максимум обещает жаркий финал лета. В центре Москвы на площадке Арма Радио Максимум с размахом отметит свое 35-летие. Знаковые деятели современной российской рок-музыки соберутся там, чтобы исполнить свои главные хиты. А недалеко от сцены тебя будут ждать повара и грильмены с большим выбором авторских блюд и закусок. За подробностями феста и билетами тебе сюда. Грильфест.максимум.ру 18+.
7: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Nothing but thieves. Evolution.
1: Еще один трехлетний альбомный цикл этих англичан подходит к концу. В сентябре они представят миру свою пятую пластинку «Stray Dogs». Не отвлекаясь на гастроли, они смогли на целых 5 месяцев засесть в своей родной студии и спокойно работать в комфортном

не отвлекаясь ни на что постороннее. Первой ласточкой с грядущего альбома стала драйвовая, ностальгическая и оптимистичная композиция «Evolution». Вот что музыканты говорят о ней. «Это песня, которая не сильно парится о своей завершенности. С течением времени несовершенство и аутентичность ценят все больше, и нас это определенно привлекает». «Nothing But Thieves» называют «Evolution» своего рода признанием в любви к поклонникам и другим людям из их мира. Предлагаем вам послушать ее прямо сейчас на радио «Максимум».

0: это максимум. Реклама.
1: С Озон Банком я оплачиваю покупки любым удобным способом. Бесплатной картой, смартфоном или платежным стикером. А затем получаю кэшбэк до 25% на карту рублями. Выгодно с любой стороны.
2: ООО «Озон Банк». Открытие обслуживания «Озон Карты» бесплатно. Возможны технические ограничения способов оплаты. Кэшбэк предоставляется в порядке и на условиях программы лояльности «Озон Карта». Подробнее о функционале и об условиях программы лояльности на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон Карта» клиентских правил.
3: Да, 100 тысяч автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Купи свой тот самый авто через «Автоспот». 0+.
4: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
5: На основании статьи 213.

0: 10 закона о банкротстве, ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Лента и ОКЕЙ. Одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.
3: Разбежаться в парке или замедлиться у бассейна в доме? В жилом квартале Веер ты выбираешь ритм. Архитектура активной жизни. Квартиры с выгодой 20%. До конца июня. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СС Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Первые 40 лет в жизни мужчины – самые тяжелые.
5: А первые 5 лет в жизни музыкальной группы – самые веселые.
6: Чистый газ, когда все помыто.
5: Приходи отмечать 5-й день рождения The Translators вместе с нами.
4: 26 июня, Москва, депо, 3 вокзала. Вход свободный. 16+. Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 500.

0: Макси Ньюс на спорте.
1: Всем привет! В эфире «Максимальные новости» в этом выпуске. Российские каноисты Иван Штыль и Захар Петров выиграли золото чемпионата Европы в Португалии. На дистанции 500 метров они показали время 1 минуту 42,8 секунды, опередив испанцев и венгров. Накануне Петров взял серебро в одиночке на 1000 метров. В прошлом году эта пара уже брала золото. А вообще Штыль – 18-кратный чемпион мира, Петров – 5-кратный. Россияне выступают в нейтральном статусе, но это не мешает им побеждать. Ждать. С вами были «Максимальные новости». Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
2: Так есть же Эндулин. Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные сам.
3: Эндулин. Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на andulin.life.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Уже в кино.
6: Высадка в Нормандии будет крупнейшей десантной операцией в истории.
7: Брэндон Фрейзер и Эндрю Скотт.
8: Мне нужен прогноз.
9: Погода может нас уничтожить.
10: Это плохой ответ.
11: Давление.
12: Категория 18+.
13: Подарите семье незабываемый уикенд на грильфесте «Радио Максимум». С 28 по 30 августа в Москве вас ждут живая рок-музыка, гриль и авторская кухня от звездных поваров. Для юных гостей большая игровая зона, аквагрим, мастер-классы и веселые активности. Грильфест «Радио Максимум» – это атмосфера настоящего летнего праздника для всей семьи. 28-30 августа, Москва. Билеты и подробности на grillfest.maximum.ru. Дети допускаются в сопровождении родителей. 18+.
14: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: неделя с группой The Killers на радио «Максимум». Пока мы на радио «Максимум» радуем вас хитами The Killers бесплатно, в других странах это удовольствие порой может стоить вам целое состояние. Думаете, только в наших краях подвыпившие посетители клубов подходят к диджею с просьбой по-братски поставить какую-то песню? За рубежом сотрудники ивент-индустрии тоже сталкиваются с подобным. Вот и популярный британский диджей Pressplay не так давно рассказал в интервью об этой проблеме. Он взял, да и составил прейскурант на самые заезженные песни. Вот как он объясняет свой поступок.
1: Это способ отпугнуть тех, кто не принимает отказ. Большинство людей просят песни, которые нравятся лично им, но они не всегда подойдут атмосфере вечера или остальной публике.
0: Так что если вы попадете на вечеринку упомянутого диджея, вам придется выложить 250 фунтов за Sex on Fire группы Kings of Leon и 500 фунтов за Wonderwall Oasis. Ну а главный хит The Killers, легендарная Mr. Brightside, обойдется ее любителю в целую 1000 фунтов. Так что от греха подальше, мы сейчас включим вам кое-что менее раскрученное из их дискографии.
2: The Killers. Spirit.

Реклама. Дом бизнес-класса Nexus от Aquilon. В минуте от метро «Молодежная». Все необходимое рядом. Больше времени для важного. До конца июня скидки до 34% и беспроцентная рассрочка от застройщика. Подробнее на nexus-aquilon.ru. ООО «Специализированный застройщик титул». Проектная декларация на наш.дом.рф. Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99. С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

ride. Partner, keep on rolling, baby. You know what time it is.

0: каждую среду в 11 вечера на Радио Максимум.
1: Умеющий уши да услышит.
2: Ты хотел сказать умеющий слушать да услышит.
1: Ну, типа того.
0: Программа «Умеем слушать».
3: Разбросаны кисти, бумага и краски. И сладко спят давно малыши.
1: С нами, как всегда, немного шума, немного смысла и много новых треков, которые мы с радостью вам представим.
2: Чак и Андрюха Забелин. Ваши музыкальные решалы.
0: Самые актуальные релизы российских артистов. Самые значимые концерты. А также...
1: Самая народная сводящая олдскулы рубрика «Ностальжи». Собираемся в 23:00 в среду все вместе в нашей программе «Умеем слушать» на Радио Максимум.
0: Реклама.
4: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать, а это дорого.
5: Так есть же «Эндулин». Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные сам.
6: «Эндулин» – кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на «эндулин.лайф».
7: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. The Revivalists. Heartstop.
1: Команда из Нью-Орлеана возвращается в максимальный эфир. Ведь уже в июле увидит свет ее 6-й альбом «Get It Honest». К моменту его записи 7 из 8 участников группы успели стать отцами. Неудивительно, что в своих песнях они все чаще поднимают темы взросления и размышлений о будущем. В преддверии релиза «The Revivalists» представили миру композицию «Hot Stop». И вот что о ней говорит вокалист Дэвид Шоу.
2: «Эта песня может отозваться в каждом по-разному, и мне это нравится. Но для меня она о том, что порой ты оказываешься между двумя типами любви. Одна мучает и разрывает тебя на части, а с другой ты сразу понимаешь – это она. Эта песня о бессонных ночах, о разрушениях и о том, как ты в конце концов сдаешься тому, что все это время ждало тебя».
1: Душевная, мелодичная и светлая новинка от The Revivalists. Композиция «Hot Stop». Прямо сейчас на радио «Максимум».

0: Реклама.
1: Разбежаться в парке или замедлиться у бассейна в доме? В жилом квартале «Веер» ты выбираешь ритм. Архитектура активной жизни. Квартиры с выгодой 20%. До конца июня. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СС Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99. С первой ноты.

0: неделя с группой The Killers на радио «Максимум». В июле 2001 года на улицу меломанов по всему миру пришел праздник. New Order, живые легенды New Wave из 80-х, выпустили свою первую за 8 лет новую песню под названием «Crystal». Режиссером клипа на эту композицию стал швед Йохан Ренк. На тот момент он прежде всего был известен как исполнитель под псевдонимом Стакабо. Но тогда он уже вовсю практиковал свои клипмейкерские навыки и снимал видео для Мадонны, Кайли Миноук и Криса Корнелла. Ренк предложил New Order свою концепцию клипа на «Crystal». На протяжении 3,5 минут в кадре выступают молодые музыканты, ничем не похожие на настоящих участников группы. А затем на самозванцев нападает толпа людей, отбирают у них инструменты и стаскивает со сцены. Это видео впечатлило миллионы зрителей MTV по всему свету, в том числе юных Брэндона Флауэрса и Дэйва Кёнинга. Они углядели на бас-бочке барабанщика вымышленной группы из клипа New Order слово «The Killers» и, недолго думая, утащили его для своего собственного коллектива.
1: «The Killers. All these things that I've done».

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

сказано на максимум. Дэйв Ганн, Депеш Моуд. Годами я искал ненужные вещи в ненужных местах. Я тратил на это свою жизнь. Но благодаря этому безумию я понял, как важно иметь будущее. Осознавать, что оно у тебя есть. Его нужно беречь. Именно этим я и занимаюсь.

0: Вопросов много.
1: Сколько одуванчиков ты сдуешь этим летом?
2: Сколько ступенек до твоего этажа?
1: Сколько жарких летних деньков нас ждет в этом году?
0: Ответ один.
3: Максимум!
4: Максимум!
5: Максимум!

0: вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама.
2: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
1: «Максимум». Телефон рекламной службы 8.

максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Новое. Прямо сейчас. Пол Маккартни. Come inside.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Nothing but thieves. Evolution.

максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. A Perfect Circle. Starless.

канал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.